0: императорску величеству, да? Супруже мой,
1: да?
0: Какова картина?
1: Вообще, я вам представляю.
0: Ваше императорску величеству, да? Супруже мой,
1: да, скапа мой.
0: Какова девойка?
1: Вообще, я вам не наймалка
0: представляю.
1: О, добре! Заведайте го при картината и...

0: Майн Делирум и Милена Цанова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента «Сам», предстои да чуем под номер 8.